0: Rádio 90.
1: Приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».